меня била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

На среднем

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 22 августа в нашем городе будет пасмурно, синоптики обещают дождь. Ветер западный.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечных единиц следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 22 августа в нашем городе будет пасмурно, синоптики обещают дождь. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 18 градусов.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Coverland.

0: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Coverland ждет тебя!
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
6: Ложь.
5: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 22 августа в нашем городе будет пасмурно, синоптики обещают дождь. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 18 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала, скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 22 августа в нашем городе будет пасмурно, синоптики обещают дождь. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 18 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27, бетон от УБТ-сервис.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
6: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
7: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио. Погода.
1: Сегодня ожидается пасмурная погода, возможен дождь в течение дня и температура воздуха до плюс 19 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Я вот вообще не фанат Мэри Гу, но вот эта песня меня прям тронула. Новиночка от нее под названием «Настоящий». Теперь я буду ее слушать прямо на репите. Экрадио.ру — наш сайт, где трек ждет ваших лайков. Залетайте и ставьте свой настоящий лайк от всей души. Ну ладно, если не понравилось, дизлайк ставьте, ничего страшного. 11:10 в нашем городе. Всем доброе утро. Экрадио с вами в эту субботу, выходной денечек. Пасмурный, к сожалению, но пока что вроде как тепло на улице. Обещает небольшой дождь в течение дня. Имейте это в виду, если собираетесь куда-то выходить из дома. А выйти в любом случае нужно. Подышать свежим воздухом, отдохнуть, расслабиться. Выходные, в общем-то, для этого и даны. Делайте все это под музыку здесь, на родной ковалне. В этом часе всех нас ждут Немига, Али Фарбин, Баста и Дмитрий Журавлев, Кангс, Five Star Family, Lady Gaga и Доучи и Холли Флейм. Avalon Rocks прямо сейчас с треком «Something to Believe In» влетит в ваши колоночки. Ловите, наслаждайтесь, делайте громче. Всем классного дня. Поехали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос «Ну, что у вас новенького?» или «Чем вы нас порадуете?» мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. «Как хотите, а у меня опять про любовь». Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Это Дмитрий Журавлев. Ну, про любовь, так про любовь держите. Девочка в цветах. Их очень классный, очень жизнерадостный, позитивный такой, знаете, тепленький трек, который нам сегодня нужен. Вылезло наконец-то солнышко. Оно у нас дополнительно будет прогревать какое-то время, пока не пойдет дождь. Да, его тоже прогнозируют. Но дальше будет жарко в любом случае. Самые лучшие треки готовы и заряжены для вас. Канкс у нас на очереди с треком Galaxy. Чуть позже Five Star Family вам дадут свой антидот, если кто-то приболел. Приложи колоночку и все пройдет. Делай громче. Поехали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

столетия, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Тагил. Трейд-ин с доплатой. В Асмото Тагил. Новая «Лада» за 2 часа. Асмото Тагил. Официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на asmototagil.lada.ru или у кредитных экспертов Асмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Авторадио. Погода.
1: Сегодня вечером ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь и температура воздуха до плюс 15 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду, но прояснения также приветствуются, прояснения будут и небольшой дождь в течение дня до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Новиночка от Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks. Называется она просто как аббревиатура AEIOU. Где-то мы уже раньше слышали этот трек. Так вот, ребята решили взять эту аббревиатуру, сделать свой новенький трек. Пожалуйста, прошу любить и жаловать на нашем сайте karadio.ru. Залетайте туда и там проставляйте свои лайки и дизлайки. Посмотрим, чего в хит-параде достигнет эта композиция. 12.09 на Среднем Урале. Всем здравствуйте, друзья! Суббота у нас сегодня, 22 августа, буквально неделя осталась до конца лета. Успевайте насладиться последними летними деньками. Дальше осень, холода, дожди, а там и снег на полгода. Да, к сожалению, пролетело оно максимально быстро. Сегодня у нас день государственного флага Российской Федерации празднуется, уже 35 лет празднику. Всех поздравляю нас, друзья, с тем, что у нас есть такой классный флаг. Всех с праздником, отпразднуем в этом часе это мероприятие с помощью Димы и Билана, диджей Годжа, Нью, Кэтсай, Ваня Битриенко, Тиеста и группой Добро. Иманбек Твиз Калифа прямо сейчас с треком под названием Ordinary Life. Запустим в первую очередь. Дело громче, классного тебе дня. Поехали!

0: Это радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Финальное предложение этого лета в «Сатурне». Теннет Т4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в «Сатурн Р Авто» на Свердловском шоссе 37 Теннет Т4 от 1 699 000 рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в «Сатурн Р Авто» на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Акция с 1 по 31 августа. Нижний

0: отдел, 2026 год.
1: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
3: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж «G-Tour» открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы «G-Tour» теперь в вас, «Мототагил». Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Увы, не получилось ничего у Сергея Лазарева и Полины Гагариной в треке под названием «Happy End». Очень трогательный клип есть на эту композицию. Обязательно посмотрите, если все еще не видели. Софи Элис Бекстер у нас на очереди с великолепнейшим треком «Freedom of the Night».

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров.

0: Продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5. Тенет Т7. От 1 миллиона 995 тысяч рублей. Официальный дилер Тенет, Русальянс, на фестивальной 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Осмото Тагил. Дилер Лада, который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер Лада, к которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая Лада за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер Лада, который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и вполне возможен дождь. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Завтра ждем пасмурную погоду. Днем возможен дождь до плюс 19. В течение всего дня ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Радио. Новинка эфира.

Civil Arctic Asti с трека под названием «Бриллиант». Новиночка, которая, ну, звучит очень дорого. Конечно же, что по названию, что по содержанию. Голосуем на karadio.ru и ждем от ребят новых хитов. 13.11 на Среднем Урале. Всем здравствуйте, друзья. Суббота на календаре. Вот буквально недавно похвалил, что солнышко вышло. Наконец-то надо посветить, и все, солнышко ушло. Пришли тучи и льет небольшой дождик. Берите с собой зонтик, если куда-то собираетесь. И, конечно же, музыку горячими хитами 100% вас просушим. Филатов и Кэрос в этом часе, Маруф, Люся Чеботина, Оффенбах, Звонки, Ива Макс и Мод. Прямо сейчас Кайли Миноу расскажет секрет успеха в треке под названием «Lights, Camera, Action». Всем хорошего денечка, классного настроя. Делай громче, погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Асмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Звонки вместе с Ханной признаются, что без тебя я не я. Знаете, лично я без музыки вообще не я, поэтому всегда живу вместе с ней, чего и вам советую. Как-то проще проходит время, веселее, что ли. Нево Макс у нас как раз на очереди с очень хорошим треком. Kill It Queen, чуть позже мод, намек на нас. Ни в коем случае не пропусти эти шедевры. Именно они сделают тебя тобой. 13.29 на Среднем Урале. Вы на Эко-радио, сегодня суббота. Всем классного выходного дня. Дело громче, едем дальше.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал

0: крепче, прижимают поближе, без остатка.
1: Это радио реклама.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
1: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классика.

0: Класичні хіти звучать іначе.
1: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!

0: Авторадио. Реклама.
1: Финальное предложение этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. NT4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас NT4 от 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5 и по телефону 43 43 42. От 31 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: Сегодня вечером ожидается пасмурная погода, возможен дождь и температура воздуха до 16 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду до плюс 19 в течение дня и вполне возможен дождь. Температура воздуха, ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Развивающаяся и стремящаяся к успеху группа Cat's Eye записала новый трек под названием Animal. Что, как интересно получается, Cat's Eye расшифровывается как кошьи и кошачьи глаза, и поют они про животные. Да, вот такое тоже бывает. Трек ждет на ekoradio.ru, новиночка должна прям набрать хорошие лайки. Действуйте, 14.13 на Среднем Урале. Всем здравствуйте, друзья. С вами в эту субботу, сегодня 22 августа, на календаре заканчивается потихонечку летом. Да, осталась неделька, и придет уже не очень долгожданная осень. Отдыхайте на максимум, успевайте насладиться последними теплыми деньками под хорошую музыку, само собой. Эли Фармин в этом часе, Артем Пивоваров, Зиверт, Маршмелло, Полина Гагарина и Кадабастани. Прямо сейчас лирик со своим лиричным треком под названием «Кассеты». Всем хорошего дня, дело огромное.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
4: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
5: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
7: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

трек от Евы Власовой под названием «До утра» дает нам немножечко меланхолии здесь на Эко-радио. Но дальше нас ждет прямо взрыв эмоций. Дэвид Гетта, One Republic, I Don't Wanna Wait, где они не собираются ничего ждать. О чем пойдет речь, узнаем прямо сейчас. Дело громче, поехали.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Авторадио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода, возможен дождь и температура воздуха до 15 градусов максимум. Завтра ждем пасмурную погоду с прояснениями. В течение дня возможен дождь и до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Настоящая классная новиночка от Мэри Гу здесь о том, что все мы ошибаемся, потому что мы живы, мы настоящие. Этот трек ждет тебя на ekoradio.ru, не забудь зайти и проголосовать за него. Мы ждем твоих лайков. 15-12 на Среднем Урале. Всем большущий привет, друзья. Суббота у нас сегодня. Это выходной день первый, к счастью. Так что расслабьтесь, выдохните. Надеюсь, что все вечеринки, которые были вчера, прошли хорошо. И сегодня вы в полном здравии и в хорошем самочувствии. Если нет, делайте музыку погромче. Она 100% вас приведет в чувство. В этом часе нас ждут Иман Бек, Мари Краймбери, Инна, Сократ, Юлианна Караулова. Также певица Рэй, Баста и Моя Мишель. И Radio Killer. Прямо сейчас нас порадует группа «Градусы» с треком под названием «На ресницах». Тоже мега-шедевр, который нужно послушать громко. Делай это, и хорошего тебе дня. Погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Филатов и Карас на вайбе лета среди счастливых людей. Мы с вами тоже счастливы. Лето, к сожалению, конечно же, подходит к концу, но тем не менее, счастье нам это не отбавлять. Жизнь еще не заканчивается, это хорошо. Алекс Уоррен у нас как раз о жизненном пути в следующем треке и расскажет. Называется он «Ordinary», дело громче, послушаем.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
5: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
6: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: на Среднем Урале в 16 часов. Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 августа в нашем городе будет переменно облачно. Синоптики осадков не обещают. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
2: Coverlet.

Всем большой привет! Меня зовут Настя Невская. Прямо сейчас отправляемся в новый выпуск Каверленда. Лучшие, самые интересные каверы и ремиксы ждут нас в ближайшее время. Открывает наш лайнап сегодня Чарли Хук, российский диджей и продюсер, который постоянно расширяет свои музыкальные горизонты. Оригинал вышел в 2006-м. Его создатель — французский диджей Боб Синклер. Прямо сейчас электронный кавер, достойный нашего внимания.

песня 2016 года от бразильского диджея Бруно Мартини. В прочтении диджея Китнес. Наш следующий трек насчитывает огромное количество каверов. Из-за популярности оригинала и, конечно, из-за популярности самой певицы. 2006. Риана выпускает свой второй сингл «Unfaithful». Сегодня встречаем целую команду музыкантов, которые сделали интересный кавер.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704.
5: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Cover

Великолепный ремейк. Элли Окс и Минелли сотворили самостоятельный трек с новым текстом. Но мелодия нам всем знакома. Magic Key от One T. Далее вспоминаем один из самых ярких моментов в репертуаре электронных креативщиков Fisher Spooner. Ребята из Нью-Йорка в 2005-м написали трек о преодолении себя. Манифест о личной свободе вдохновляет как слушателей, так и музыкантов.

Музыкант и представить не мог, что случайно написанная в 80-х песня станет одним из главных интернет-вирусов последних 15 лет. В оригинале это был Рик Эстли. Он написал несерьезный трек, наблюдая за отношениями своих друзей. И как-то в шутку сказал товарищу: «Ты никогда не бросишь ее». Фраза запомнилась музыкантам, и на ее основе они решили сделать трек. Буквально за 5 недель сингл возглавил британские чарты, а затем разорвал ротации более 20 стран. Такая же абсолютная слава ждала трек той же эпохи, автором которого был Джордж Майкл. 84-й год. Первый и самый главный трек в его жизни. Red Stereo Remix.

Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Cover

Электронный проект Triplomax представляет сингл «I Wanna Love You». Это новая версия одноименного хита американского R&B-исполнителя Эйкона. А Triplomax известно совсем немного. Имена участников проекта держатся в секрете. Но их музыка говорит сама за себя. В состав группы входят диджеи с 10-летним опытом и отличным вкусом. Прямо сейчас «Summertime Sadness» от XDK. I got my

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую ложь. Нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Cover

Это был Coverland. Меня зовут Настя Невская. Встречаемся каждую субботу в 16. Знакомимся с кавер-хитами и ремиксами прямо сейчас. Самый продаваемый трек 2003 года, в котором команда из Лос-Анджелеса Black Eyed Peas задает вопросы, актуальность которых, как ни удивительно, с каждым днем лишь возрастает. Красиво и навсегда современно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 августа в нашем городе будет переменно облачно. Синоптики осадков не обещают. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 августа в нашем городе будет переменно облачно. Синоптики осадков не обещают. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
0: Экорадио. Новинка эфира.

0: Авторадио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.
6: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
7: Мир, где классические хиты звучат иначе.

0: каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Coverland ждет тебя!
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 августа в нашем городе будет переменно облачно. Синоптики осадков не обещают. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
0: Эко-радио.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио».

0: Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 августа в нашем городе будет переменно облачно. Синоптики осадков не обещают. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Вот это!

за номер. По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: На Среднем Урале 21 час. Город затихает, но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
1: Территория звука.
0: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук.
2: Звук. Человечество не останется вечно на земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
3: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции, конечно же, радиошоу Digital Emotions. После ярких и мощных выходных, которые провел на фестивале «Сказка» в Рязанской области, хочется успокоения и внутреннего баланса. Подбирая музыкальный материал для нового выпуска моего радиошоу, я обратил внимание, что все релизы за последнее время какие-то туманные, поэтому этот выпуск будет весьма очень своеобразным. Мы откроем кладовые танцпола, я представлю вам мировую премьеру нового трека, расскажу вам о своих ближайших выступлениях и анонсирую новый мастер-класс «Вселенная диджея», который состоится 23 августа. А начну я выпуск с работы моих армянских коллег, проекта «Subacooks». Их новая работа называется «Мир во всем мире». В ней обволакивающие мелодии, выразительный вокал. Все это создает гармонию, наполненную позитивными чувствами. Трек вышел на испанском лейбле «Univac». С вами я, Владимир Фонарев, и радиошоу «Digital Emotions». Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

На прошлой неделе на лейбле RKP Рубена Карапетяна вышла наша совместная работа Second Sign. Мини-альбом из двух треков «Падающие звезды» и трек «Между с нами». В этом мини-альбоме сочетаются глубокие прогрессивные грувы с эмоциональными мелодиями и атмосферными текстурами. Это не первая наша совместная работа с Second Sign. В этот раз нам удалось сделать два классных трека, которые одинаково хорошо подходят как для прослушивания в уединении, так и для танцпола в разгар вечеринки. Релиз дополняют два классных ремикса от Джека Лазариуса и Бенши Малина, каждый из которых привносит свою уникальную интерпретацию, но при этом сохраняет дух оригинала. Спасибо Рубену Карапетяну за возможность стать очередной главой в истории его лейбла RKP. И ждем Рубена Карапетяна 14 ноября на моей вечеринке Digital Emotion Summit.

Совсем недавно Россию посетил бразильский артист Танака. И вот его новая работа, мировая премьера. Трек получил название «Филомена». А ремикс на этот трек сделал Хуан Эбанес, которого мы ждем 26 сентября в рамках моего проекта «Сумерки». Но об этом чуть позже. А пока мировая премьера.

Летний сезон мчится к своей завершающей стадии. Как всегда, лейбл The Soundgarden подводит итоги лета и радует нас тщательно подобранной компиляцией Summer Collection 2026. Это долгожданный альбом, наполнен невероятными треками, специально отобранными и протестированными на танцполе. Я очень рад представить вам на этот раз великолепный релиз, работа музыканта Каска. Его работа называется «Другая сторона мира».

Колумбийский прогрессив тяжеловес Камила Сакраменто возвращается на лейбл Tronic. После своего выдающегося ремикса на песню «L'Amour» Кристиан Смита Камила решил вернуться на лейбл

с двумя треками, и оба трека построены на фирменном сочетании эмоциональных мелодий и тщательно продуманных грув. Как всегда, заряжает своей энергией. Я представляю вашему вниманию композицию, которая получила название «Канон».

Ну что ж, дорогие друзья, самое время представить вам мой небольшой гастрольный график на ближайшие две недели. В эту пятницу я отправляюсь в Калининград для того, чтобы в субботу выступить на фестивале «Культ». 28 августа традиционная вечеринка в Москве в Кетчапе. Digital Emotions, играют резиденты. Ну а 26 сентября мы ждем вас на вечеринке «Сумерки» с участием Хуана Эбанеза. Продажи билетов стартуют 24 сентября. Ну и, конечно же, 14 ноября Рубен Карпетян также в рамках проекта «Сумерки» выступит и в Москве, и в Екатеринбурге. Ну а программа продолжает новая работа Кости Аута, которая вышла на лейбле «Садбит».

Вы слушаете радиошоу Digital Motions. Я Владимир Фонарев. Продолжаю вас и знакомить с новинками прогрессив хаус музыки и с кладовыми танцпола. Сегодня я открываю кладовые и хочу представить вам трек, который очень классно звучал в прошлом году. Это работа Грега Очмана. Композиция называется «Gravitate».

Еще один интересный релиз рекорд-компании RKP. Это работа двух классных музыкантов Синана Арсана и братьев Савран. Их последний сингл «Шрунг» — это смело бросающий вызов жанру трек, который демонстрирует их фирменную энергию и мастерство. С этим релизом RKP продолжает расширять границы электронной музыки, предлагая свежие звуки, которые очаровывают слушателей и заставляют сцену дрожать и гудеть. Давайте послушаем, что получилось. Очень интересная работа, немножко непривычная, но сегодня все в таком режиме.

В конце программы хочется немножко позитива и таких вот приятных, теплых августовских ноток. Arctic White, композиция Розея в ремиксе Диноксса и Камилы.

0: Ну что ж, пожалуй, на сегодня все. Напоминаю, что все выпуски моих радиошоу вы можете скачать на моем сайте fonarev.com, а также их можно найти в iTunes и в разделе «Подкасты». На моей странице SoundCloud все выпуски без голоса, исключительно только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений. Там пополняются даты, и я рад, что осень будет очень насыщенной. И подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и канал Макси Фонарев. Завершать сегодняшний выпуск красивый будет трек, чиллаутный. Давно мы не слушали красивого чила. Ну и говорю вам, как всегда, пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радио-шоу Digital Emotions. До новых встреч!
1: Music Emotions. Music Movement in the Universe. www.fonarev.com

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.
4: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.

Привет всем, кто готов променять уютный диван на безумный ритм ночи. В эфире Overdrive, ваше легальное руководство по лучшим танцполам мира. Меня зовут Настя Невская. Прямо сейчас мы стартуем с горячего итальянского минимал техно. На связи Джани Кумо со своим треком Squirrel. Джани родом из солнечного Неаполя, и свою карьеру он начинал, играя в андеграундных клубах Италии, где публика не прощает фальши. Этот грув вышел на культовом британском лейбле Glasgow Underground. Настоящий итальянский темперамент в каждой секунде. Ловите волну.

así.

Dedos sin huellas, besos sin sabor, lluvias.

Вы слушаете «Овердрайв» от Алексея Крафта, и у нас в эфире вовсю качает гипнотический трек «Sin Echo». От загадочного испанского дуэта «Odd People». Эти парни из Ибицы – настоящие фанаты аналогового железа. Интересный факт – они принципиально не используют стандартные цифровые пресеты, а каждый звук накручивают вручную на винтажных синтезаторах. Наверное, поэтому их релиз на лейбле «Moon Records» звучит так глубоко и необычно. Настоящий гипноз для ваших ушей.

0: Алексей Крафт. Overdrive.
1: Продолжаем наш полет, и гравитация окончательно покидает этот чат. В эфире трек «Кольца Урана». За этим космическим проектом под названием «Undescensions» стоит питерский продюсер Артем Шубин. Что интересно, Артем начинал свой путь с классического транса, но затем ушел в глубокий, темный прогрессив. Этот трек звучит так, будто нас действительно затянуло на орбиту ледяного гиганта. Закрываем глаза и

Этот вокал вы узнаете из тысячи. Легендарный гимн нулевых «Beautiful Things» от американского проекта «Undane» в мощном ремиксе от британца Дэйв Робертсон. Забавный факт. Вокалистка Мэйви Маркос изначально училась на оперную певицу, но, к счастью для всех нас, поменяла оперу на электронику. Этот ремикс изданный на легендарном голландском лейбле «Black Hole Recordings», который, кстати, основал сам Тиесто, превратил

В эфире Overdrive, и прямо сейчас у нас наступило время ведьм. Слушаем коллаборацию титанов. Кейм Пэт, Иви Лестон с треком Witch in Her. Ливерпульский дуэт. Номинанты на Грэмми долгое время скрывали свои лица под масками, пока их хит «Кола» не взорвал планету. Этот трек они записали вместе с лондонцем Уиллом Истоном во время карантина, чтобы передать ту самую темную мистическую атмосферу пикового времени в клубе. Релиз состоялся на лейбле «Соло».

Ну что, друзья, Овердрайв плавно сбавляет обороты на сегодня. Мы успели слетать в космос, вспомнить оперную классику в технообработке и прогуляться по ночной Ибице. Надеюсь, ваши батарейки заряжены на максимум. С вами была Настя Не.

и диджей Алексей Крафт. Не забывайте, ночь создана не только для сна, но и для хорошей музыки. Прощаемся с вами до следующего выпуска. Слушайте только качественный саунд и танцуйте при любой непонятной ситуации.

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
2: Overdrive.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: You are not ready. It could knock you down hard.
6: Overdrive.
3: Overdrive.
7: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: No.

Всем большой привет! В эфире Overdrive, программа, где правит только качественный звук. А скука объявляется персоной нон-грата. Я Настя Невская, за пультом диджей Алексей Крафт. Сегодня мы собрали сет, который проберет до мурашек. Начинаем с тяжелого калибра. В эфире Black Smurf и трек Last Passenger. Рэпер, ставший электронной сенсацией, легко смешивает эстетику темного андеграунда с мощными бас-линиями. Трек вышел на лейбле Black Smurf Music и звучит как последний вагон ночного поезда в никуда.

Вы слушаете «Овердрайв», и у нас в эфире настоящий Восточный Экспресс. Это легендарный болгарин Стэн Колев со своим ремиксом на трек «Put the Kid Alone» от диджея Сана. Станислав Колев – мастер глубокого прогрессива, который уже 20 лет диктует моду на лейбле «Outer Limits». Интересный факт. Стэн – фанат минимализма. Он говорит, что лучший звук – это тот, который можно почувствовать всем телом, даже не включая колонки на полную. Хотя давайте сделаем погромче.

Продолжаем наш сет. Сейчас вы слышите «Аура» от загадочного продюсера Avor. Об этом артисте известно не так много, но его музыка говорит громче любых слов. Этот трек вышел на культовом лейбле «This Never Happened» под руководством Лэн. «Аура» — это идеальный баланс между меланхолией и эйфорией. Если у музыки есть цвет, то этот трек точно светится неоновым синим. Просто закройте глаза и позвольте звуку заполнить все пространство вокруг.

В эфире Overdrive. И внимание, на танцполе стало опасно. В колонках Ханна Лай и ее интерпретация хита Murder on the Dance Floor. Ханна, королева современного шатка.

Ирландского хаоса, которая в прошлом была успешным стоматологом. А сейчас она вырывает нас из реальности своим бенгером. Этот трек вышел на лейбле Do Not Sleep и стал гимном всех фестивалей этого лета. Ханна определенно знает, как превратить любой вечер в грандиозное шоу.

Мы близимся к финалу, и в эфире Овердрайва звучит вечная классика. Simon & Schuster с треком «Панорама». Этот испанский дуэт в свое время буквально взорвал мировую сцену своим фирменным дерзким звучанием. Трек был выпущен на их собственном лейбле State Recordings. Знаете, в чем секрет «Панорамы»? Она никогда не устаревает. Этот трек, как хорошее испанское вино, с годами становится только вкуснее и крепче. Отличный финальный аккорд для нашего сета.

Наш сегодняшний овердрайв подходит к концу. Мы пронеслись по маршруту от Мемфиса до Шотландии, заглянули в гости к мастерам прогрессива и вспомнили лучшие испанские ритмы. Надеюсь, вы зарядились энергией на неделю вперед. Спасибо, что выбираете нас для своих ночных приключений. С вами были Настя Невская и диджей Алексей Крафт. Не забывайте включать громкость на максимум, когда жизнь требует драйва. Услышимся совсем скоро.

этим было туго. Ты довозил меня и била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствор.
1: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.